песня без слов, молкливая песня без. Со своих пирогов учить песня без слов.

Удвоих избирали у поплавах рамонки на венки. Ты наши шляхи вели у розные боги. У двоих от золку до темна вились ля раки. Ты мора разлеглося, мы морозные боги.

скалы, два курганы, и незменная дружится битва. Великий и малы, два курганы, и незменная дружится битва.

Кончается сегодняшняя не надто оптимистичная программа, але и час таки, что того оптимизму треба шукать со свечкой. Може и мы у поэтичных роздумах колись его знойдем. А покуль что, я Андрей Щепанюк, дякую вам за увагу и запрошаю на сустречу. Прости день!

0: Наступствы атаки украинских беспилотников закранули Беларусь. У Белостоку покажут спектакль «Беженцы 1915». У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. После атаки российских войск на Краматорск в четверг, в выніку якой загинули 35 человек, местные улады вырашили поширить примусовую эвакуацию детей из наибольш уразливых районов города. У четверг Краматорск стал объектом жорсткого нападу российских войск. Российцы використали керованную плануючую бомбу для атаки на два рейсовые автобусы, у выніку чего загинули 33 особи. 18 отримали ранені. У той же день отбылся черговый обстрел соседнего Славянска, в выніку якого загинули еще две особи. После этих инцидентов улады вирішили припинить громадский транспорт в регионе. В отказ на драматичные події Вадим Філашкін, керівник военного управления у Донецкой области, обвестил об поширении обов'язковой зоны эвакуации детей из Краматорска. Тем часом у ночи на 11 кастрычня у выніку атаки беспилотника у цалкам спынил працу дата-центр Яндекса у российским Владимире. Збои закранули сервисы компании у некольких краинах, у тем лику у Беларуси. Белорусские корыстальники поведомляли, что не могли выкликать такси. Проблемы возникли и у інших сервисах. Кировцы не могли увайсти у свои аккаунты, а частка корыстальников ускардилася на збои у платежной системе Яндекса. Компания подтвердила пошкоджение инфраструктуры дата-центра. Того, где я известно, так потерпелых нема. После атаки в регионе отключились две электричные подстанции. Без светла застались около 5000 жихаров. Людей из домов поблизу объекта эвакуировали. Это уже третий напад на дата-центры Яндекса за несколько дней. Ранее 8 и 9 кастрычника были атакованы объекты у Рязанской и Калужской областях. На фоне размещения в Беларуси тактичной ядерной зброї, регулярных инцидентов с российскими дронами у поветренной просторы країна у НАТО и Беларуси, а так само неудач российской армии на фронте, возникает питание. Чи може Кремль використати ядерную зброю с белорусской территории, каб подставить Минск под отказный удар? На питание YouTube-каналу «Радио Рація» отказывает историк, доктор наук Юрий Фельштинский.
1: Я подчеркиваю, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22-м году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя, опять же, снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
0: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброї у Беларуси является провокацией в дочинении до белорусского народу. При этом, коли наближение ядерного арсенала до европейских межов, саправды переследовало бы мету по повышать безпеку России, для этого могла бы використовываться Калининградская область. И до інших темов. У авторок 13 кастрычника белорусский театр «Бай» покажа у Белостоку спектакль «Беженцы 1915». Показ отбудутся в межах театрального фестивалю на прамак «Усходы». «Беженцы 1915» – это постановка про одно из найбуйнейших примусовых переселений у населенства в Европе в 20-м стагодзе. Она заснованная на книге польской журналистки и письменницы Анеты Примаки «Онішк. Беженство 1915. Забытые утекачи». Режиссеры спектакля Андрей Новик. Роли выконывают Мария Чиквин, Андрей Новик, Дарья Новик и Алекс Сапрыкин. Бесплатные квитки можно отримать у книгарни «Коммуникат Шопе» по адресе улица Варшавская 1А у Белостоку. Книгарня працює с понеделка по пятницу с 15 до 18 годины. А спектакль «Беженцы 1915» покажут 13 кастрычника у кинотеатра «Тон» о 17 и 19 годинах. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальная тэмпература паветра сёння ўначы ад 7 да 9 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскіне працуе над чацвёртай кнігай перакладаў Алеся Разанова.
4: Зараз рыхтую кнігу к 80-летию Разанова. Гэта будзе пераклады яго знову.
3: Размову з паэткай Настай Кудасавай.
5: Буду думаць пра новую кніжку, ўжо таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которыя за ўсе гэтыя гады напісаліся.
3: А таксама рэцэнзію на кнігу Артура Клінава «Локісаў».

0: Радио.
1: Рация. Мельник.
2: Берестяк.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Листота под ногами, а древо в синей тени. Все девчаты мне под мир гвоют.

0: 57 населеных пунктов, у которых проживает каля полмиллиона человек. Белорусские чиновники спосылаются на выники доследования, проведенных у годах 2021-2025, которые нібыта показали значное поляпшение умовов у шерегу населенных пунктов, размещенных у районах, которые потерпели от выников радионуклида у весной 1986 года. Про это поведомляет Радио Свобода со спосылкой на заяву белорусских уладов. Летась у красавіку Александр Лукашенко был обураны тем, что больше за 900 тысяч человек у Беларуси дагэтуль живут на территориях, которые официально лічатся забруджанными радионуклидами. И теперь ситуация изменится для больше, чем половы этих людей, и не только формально. Справа у тем, что белорусы, которые живут на забрудженной территории, имеют право на значные державные льготы от бесплатного харчевания для школьников до непосредной грошовой допомоги у некоторых ситуациях. Теперь люди стратят частку этих льготов. Сергей Безараб, эксперт по радиационной безопасности в Беларуси, который сейчас живет за межами краины, раскритиковал изменение статуса этих территорий. По поводу его оценок, вертание до натурального радиационного фону там махчима только праз 2,5 стагоддзі. Миграционный кризис. Латвия 200 дзён запар фиксует спробы мигрантов незаконно перейти на ее территорию с Беларуси. С 25 сакавіка по 10 кастрычника латвийские помежники зафиксовали амаль 12 тысяч таких спробов, у середнім каля 60 за день. Про это свідчить анализ оперативных звестак державной помежной аховы Латвии, проведенный информационным агентством «Позірк». На Латвию пропадает каля 85% с больше чем 14 тысяч спробов незаконного проникнения у Евразвяз поза пунктами пропуску, зафиксованных соседними с Беларусью краинами Евразвязу с початку года. При этом Польша не отзначает активности мигрантов на меже с Беларусью 24 дни запар, а Литва 8. Сегодня Латвия начала на меже спецоперацию «Ваукалак», каб скоротить колькасть незаконных пересечений. 6 кастрычника урад краины протягнул ее до 31 снежня. В тот же день министр внутренних справ Латвии заявил про особливо демонстративную и агрессивную провокацию на меже с Беларусью. По поводу его слов, узброенные люди в масках гнали мигрантов до межи, сами перешли ее, пошкодили коммутатор и скрали видеокамеры. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Паказ адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю на прамак усходы. «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Онішк». «Бежанства 1915. Забытые утекачы». Режиссеры спектакля Андрей Новик. Роли выконывают Мария Чиквин, Андрей Новик, Дарья Новик и Алекс Сапрыкин. Бесплатные квитки можно отримать у книгарни «Коммуникат Шопе» по адресе улица Варшавская, 1А у Белостоку. Книгарня працуе с понеделка по пятницу с 15 до 18 годины. А спектакль «Бежанцы 1915» покажут 13 кастрычника у кинотеатре «Тон» о 17 и 19 годинах. Больш на фінал знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максимальная температура паветра ў дзень чакаецца ад 9 до 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Што-то не так!
3: Штосьці не так! Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
2: Што-то! Вітаем. У бліжэйшыя хвіліны пагаворым пра тое, як пільнасць перамагае здаровы сэнс. У мінскай гімназіі маці прыйшла паглядзець выступленне дачкі, але паводле яе слоў дырэктар вывеў жанчыну з залі і прыгразіў аховай. Падарунак да дня настаўніка атрымаўся незабыўны, асабліва калі ўлічыць, што яна сама была настаўніцай. Відаць, канцэрт настолькі сакрэтны, што нават бацькам можна ведаць толькі час яго заканчэння, затое ў дзіцячыя садкі цяпер ходзяць у Беларусі пракуроры. Яны вучаць малых любіць радзіму. Цяпер галоўнае не пераблытаць ранішнік з судовым пасяджэннем. У Саратаве расейскім тым часам знайшлася жанчына, якая ўбачыла Пуціна у фігурцы Добі і прыразіла паліцыяй. Добі, вядома, марыў пра свабоду, але наўрад ці чакаў, што яму спатрэбіцца яшчэ і адвакат. Калі вам падаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не падаецца.
3: Стоп!

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў у Беларусі та за межамі.
2: Што-то не так.
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: вода вот цепкала.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя, опять же, снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
1: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброи у Беларуси является провокацией у дочинения до белорусского народу. При этом, коли наближение ядерного арсенала до европейских межев саправды переследовало бы мету повышать безпеку России, для этого могла бы выкористовываться Калининградская область. И до інших темов. У авторок 13 кастрычника белорусский театр «Бай» покажа у Белостоку спектакль «Бежанцы 1915». Показы отбудутся в межах театрального фестивалю на прамак усходы. «Бежанцы 1915» — это постановка про одно из наибуйнейших примусовых переселений у населения в Европе у 20-м стагодзе. И она заснованная на книге польской журналистки и письменницы Анеты Примаки «Онишк. Беженство 1915. Забытые утекачи». Режиссеры спектакля Андрей Новик. Роли выконывают Мария Чиквин, Андрей Новик, Дарья Новик и Алекс Сапрыкин. Бесплатные квитки можно отримать у книгарни «Коммуникат Шопе» по адресе улица Варшавская, 1А у Белостоку. Книгарня працуе с понеделка по пятницу с 15 до 18 годины. А спектакль «Беженцы 1915» покажут 13 кастрычника у кинотеатры «Тон» о 17 и 19 годинах. Больше новинок узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. С-под Ляшша родом. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом с-под Ляшша.
3: Колись я пам'ятаю на Святой Горі, як моя мама ходила за мною, як я перелякалася і не могла говорити. Там були люди лічені, можна було їх полічити. А тепер кілька днів, то там мільйони народу проходять. Бо Святая Гора много людей зцілила, один другому переказує. І так іде. Мене теж дуже много зцілила. Я маю навіть довід, що ze szpitala wyszła na własne żądanie, bo liczyła się na tarczycę, miała guzową tarczycę. Jeżeli chodzi o święte miejsca, to nie znaję jakim to Gospodź tak dobrze, święty Nikołaj jawił się w Myliczyczach na dół, bo wyjawienie było świętego Nikołaja. Jak wyjawienie znikło z tego duba, duba tego zryzali i co z tego duba zrobili, to nie znają, tylko że za ołtarom ten pieniądz był.
1: Надія Карчеўская. Жанчына глыбокай веры, як кажа, лёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы. Надія Карчеўская з'яўляецца героем сённяшняй перадачы з серіі «З-пад Ляшша родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на расповед пра важныя чудатворныя месцы, пра вёску Жырчыцы, пра Святую Гару Грабарку, а таксама пра легенду, звязаную з з'яўленнем выявы Святога Мікалая Цудатворцы на дубе ў Мілейчычах. Заставайцеся з намі.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.